0: Volaris 1243, contacte 19-3.
1: 19-3, que tenga mente 1, Volaris 1243. Guadalajara, buena tarde, Volaris 1243, avanza.
2: 0, pista 1-1 izquierda, intersección alfa 1-3, viento 1-0-0 grados, 10 nudos autorizados para despegar, en el aire contacto terminal 1-2-0 decimales, un buen día, doy el ESO.
3: 0, pista 1 izquierda, intersección alfa 1-3, en el aire 28, Volaris 1-7-0-0.
1: Autorizado y el ESO, repista 1-1, derecha, Volaris 1243.
2: Volaris 1-3-1-1, descienden alfa 6, en busca, contact with 1-1, left.
4: 1-1-1000, autorizado y el...
3: 6-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-